Там, где звучит каргра, там нет войн и раздор. Там, где звучит каргра, там не ссорятся муж и жена. Там, где звучит каргра, нет падежа скота. Там, где звучит каргра, там присутствует Дух Божий. Во весь голос на всю вселенную прославляю имя Твое, Отец мой небесный. Среди дальнего народа, среди ближнего народа, через каналы массовой информации, через экран телевизора, через кассетные магнитофоны, в тюрьмах и лагерях прославляю имя Твое, Отец мой.

Эту песню я посвящаю моему любимому композитору, зятю, родственнику, другу Бегзи Кадролу. Это его моя песня. Только ты, чудо-сенсень.